0: говори, нику, нику, нику, фу. Нику, нику, вари, вари, вари, вари, фу. Нику, нику, вари, нику, нику, нику, фу. Нику, нику, вари, вари, вари, вари, фу. Нику, нику, вари, нику, нику, нику, фу. Нику, нику, нику, вари, вари, вари, вари, фу.
1: Ô, гайтир, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom.